0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».